Посмотри на этот мир. Всюду разная трава. Чтобы выросла она, нужно солнышко одно.